Ловит прошлогодний пиздец на ногой. Ловит прошлогодний пиздец на ногой. Ловит прошлогодний пиздец на ногой. Ловит прошлогодний пиздец на ногой.